Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: ствол, твое платье на пол. Я не романтик, мы тянем прикол. Да, я пришел сюда с самых низов, но тебя поднимаю до самых верхов. Это просто. И когда погас солнце, диск, мы останемся наедине с тобой. Девочка, улыбнись, вместе будем в огне с тобой.
1: Под

0: 95 и 4 FM.
1: Твои точки, место забитых, и нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Новобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич. Александр Лукашенко в Минском районе встретился с передовиками жатвы, которые достигли высоких показателей во время уборочной кампании. Слова искренней благодарности прозвучали в адрес комбайнеров УАО «Кухчицы» Павла Шутила, Виталия Кишко, Андрея Алексейчика. Президент предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в АПК. Государство предоставляет льготы, оказывает помощь с закупкой минеральных удобрений, топлива, техники. В ДТП в Грузии погибли четверо граждан Беларуси. 15 получили травмы разной степени тяжести. Водитель не обеспечил безопасное управление транспортным средством. В результате микроавтобус съехал с дороги и упал в ущелье. МИД Беларуси окажет содействие в возвращении пострадавших граждан из Грузии. 11 человек доставлены в республиканскую больницу Батуми. Двое находятся в реанимации. 4 в более тяжелом состоянии доставлены в близлежащие больницы. Сотрудники дипмиссии двух стран оказывают всю необходимую помощь. В детсадах увеличат количество групп для детей до 2 лет. Теперь их будет 600. Они будут функционировать не только в режиме кратковременного пребывания, но и 10,5-12 часов. Цель – создать условия для выхода мам на работу. Председатель Бобруйского горосполкома Максим Гурин пообщался с молодыми специалистами разных профессий. Встреча прошла на базе войсковой части 5527. Молодежи дали прочувствовать атмосферу военной службы и уверенность защитников Родины. Подробнее на boburlife.by. Хлеборобы ускоряют темпы уборочной и работают в круглосуточном режиме. Ряды укрепляют механизированные отряды. Помогает тактика переброски техники. Свыше 40 дополнительных экипажей в виде мехотрядов отправлены в хозяйство Могилевской области. Единый квалификационный экзамен на экспериментальной основе проведут для выпускников колледжа в 2027 году. Оценивать работы будет независимая экспертная комиссия. Экзамен проведут централизованно, в одно время. В пилотном проекте поучаствовали 529 учащихся. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 56%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: продажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и является основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
2: Авто выбирай на Бутик Автобай.
3: Авто продавай на Бутик Автобай.
2: Авто меняй на Бутик Автобай.
3: Авто покупай на Бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
4: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
5: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.
3: Сделано в Беларуси.

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 95 копеек, евро 3,41, за 100 российские дают 3,60 белорусских. За 7 месяцев 2026 года белорусы потеряли 25,3 миллиона от несанкционированных платежных операций. По сравнению с прошлым годом сумма ущерба сократилась на 3,5 миллиона рублей. 93% было похищено с использованием методов социальной инженерии. Доля приостановленных списаний денежных средств увеличилась с 7,6% до 18,3% от общей суммы похищенных средств. Страны Евразийского экономического союза намерены ускорить деятельность по формированию кооперационных проектов в отраслях аграрно-промышленного комплекса. Стороны обсудили унификацию законодательства в сфере семеноводства и испытания сортов, задачи по реализации совместных научно-исследовательских работ. Разработчик ИИ-модели Cloud ведет переговоры о покупке ИИ-стартапа за 6 миллиардов долларов. Он производит модели, которые помогут импортировать ИИ-технологии в физический мир. Команда присоединится к подразделению компании, которая занимается анализом данных и повышением производительности. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 95 копеек, евро 3,41. За 100 российских дают 3,60 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 42 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 87 долларов 33 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 56%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

храним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, я била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Огромные скидки в золотой мечте. Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты.
1: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: По итогам первого полугодия белорусский экспорт продовольствия в Казахстан превысил 128%. Спрос на продукцию из синёкой высокий. В страну поставляется молоко, мясо, сахар. Розничная сеть Казахстана способствует динамичному наращиванию поставок белорусского продовольствия.
0: Экономика.
1: Беларусь вводит временное лицензирование на стекло, макулатуру и древесину сроком на 6 месяцев. Цель – поддержка отечественных производителей, создание благоприятных условий для развития новых производств, уменьшение вывоза сырьевого ресурса из страны и ликвидация сырьевого дефицита.
0: В мире.
1: Утечка данных 80 тысяч человек произошла в результате кибератаки на Минздрав Франции. В скомпрометированной базе содержались контактные данные, адреса электронной почты, номера телефонов. Медицинские данные в результате атаки затронуты не были.
0: Технологии.
1: Турция запустит собственный лунный аппарат в космос в первые месяцы 2027 года. Он оснащен гибридной ракетной двигательной установкой. Все испытания прошли успешно. В стране продолжается реализация проектов по исследованию дальнего космоса. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 56%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: В темном коридоре вещи. Понятно, где-то в пробке. Но на сердце много трещин. И

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: watching.
1: Я провожал твои поезда, я отпускал твои корабли.
2: Я проезжала мимо города,
1: в которых счастье искали мы.
2: Yeah.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Житковичский район. Глава государства ознакомится с работой крестьянского хозяйства Михаила Шруба. Здесь построен высокопроизводительный молочно-товарный комплекс на 2000 коров. Новые цеха для хранения и подготовки овощной продукции. Сформирован современный парк сельхозтехники.
0: Город.
1: В Бобруйском горосполкоме прошла рабочая встреча по вопросу реализации товаров отечественного производства. Были озвучены результаты работы торговой сферы города за полугодие. Обсуждены меры для выполнения доведенного задания. Доля продаж белорусской продукции в розничном товарообороте Бобруйска 58,2%.
0: В мире.
1: Затяжная засуха и жара привели к серьезной нехватке кормов в Германии. Фермеры начали преждевременный убой скота. На пересохших лугах не растет новая трава. Хозяйства лишены возможности пополнять запасы естественным путем на ближайшие недели. Особенно напряженная ситуация складывается в Баварии.
0: Технологии.
1: В Китае пояс на магнитной подушке установил мировой рекорд, разогнавшись до 800 км в час за 5 секунд. В транспортном средстве отсутствует механическое трение о рельсы. Это позволяет ему развивать огромные скорости и двигаться практически бесшумно.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Только по 31 августа в золотой мечте. Жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями золотой мечты. Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Года.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 56%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Ну что ж, доброе утро, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами Нелли Мелтон из эфира ФМ. Ну что ж, сегодня пятница, друзья. 14 августа официально самый расслабленный день недели. Ну что ж, впереди два выходных, это законно, мне кажется, ленем, шашлыков и дачи. Так что включаем погромче летние хиты, ловим волну позитива и начинаем обратный отсчет до уикенда.
1: Просыпайся с позитивом на Зефир ФМ.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
2: Сделано в

Сегодня пятница, друзья, 14 августа. Давайте же узнаем, какой будет погода именно сегодня. До 26 градусов тепла по Беларуси, а именно в нашей Могилевской области температура воздуха будет от 21 до 23 градусов тепла, переменная облачность. И, возможно, без осадков. Ну, не знаю, друзья. У меня, например, за окном очень пасмурно. Поэтому на всякий случай я советую взять зонтики с собой. Мало ли.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Сегодня, друзья, пятница, ну что ж, самое коварное, мне кажется, так как кофе уже не берет. Ну и опять же, еще далеко, кажется, до выходных, хоть и одновременно рукой подать. Но ученые пришли к нам на помощь, официально признали гранатовый сок самым мощным природным энергетиком. Так что если хочется спать и нет сил и энергии, то гранатовый сок вам в помощь. Оказывается, он бьет по сонливости круче двойной экспрессо чашки, при этом никакого упадка сил. Так что срочно ищем в пакете граната или забегаем в ближайшую кофейню за фрешем. Ну а пока вы заряжаетесь витаминами, я, Налимята, буду заряжать вас музыкальной паузой на Zephyr FM.
1: Сделано в Беларуси.

Это утро будет бодрым. Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко заявил о необходимости подумать о технике для кошения пойм рек. Это позволит не допустить потери земель и получить дополнительный корм для скота. Во время рабочей поездки речь зашла о присоединении земель проблемных хозяйств к более успешным. Президент поручил проработать этот вопрос.
0: Город.
1: С 19 августа изменится вечернее расписание автобуса номер 5. По рабочим дням отменяются рейсы отправлением от остановочного пункта Киселевичи до улицы Наумова в 22:50, от улицы Наумова до улицы Дзержинского в 23:15. Изменяется время отправления от остановочного пункта улицы Наумова. Вместо 22 часов 7 минут рейс будет отправляться в 22 часа 35 минут. По выходным дням от остановочного пункта улицы Наумова вместо 23 часов 15 минут рейс будет отправляться в 22 часа 52 минуты.
0: В мире.
1: Из-за лесного пожара на греческом полуострове Халкидики эвакуировали несколько сотен человек. Служба скорой помощи Греции была приведена в состояние повышенной готовности. В тушении пожара участвовали 220 пожарных при поддержке добровольцев. Его удалось локализовать. Выгорело более 350 гектар.
0: Вот это да!
1: Первое специализированное отделение для детей с неизлечимыми болезнями заработало в Алматы. Команда специалистов готова помочь во всем. Педиатры снимут боль и тяжелые симптомы. Психологи поддержат семью и обучат родителей правильному уходу за болеющим ребенком.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 56%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что, друзья, сегодня пятница, день Ленина. Знакомая картина. Ну, если ваш офис сейчас засыпает на клавиатурах, у меня есть, кстати, рецепт спасения от британских ученых. Ну ладно, просто ученых. Записывайте. Самый бодрящий напиток на планете – это гранатовый сок. Да, не кола, не энергетики из жестяных банок, а рубиновый фреш, друзья. А также для хорошего настроения включаем самую сладкую радиоволну и слушаем зажигательные хиты. И даже кто к тебе еще прикован к креслу и очень лень куда-то подниматься. Пьем гранатовый сок и слушаем самую сладкую радиоволну.
1: Сделано!

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

ФМ. Ну что ж, давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний-то день. А он нам говорит, что мы захотим яркие ощущения и приключения, и это когда работы много. Но сопротивляться мы не сможем, друзья. В то же время звезды советуют в авантюры не кидаться и рисковать тоже меньше. Так мы не наживем лишних проблем. Ко всему стоит подходить основательно. Просчитывать каждый шаг, готовиться к любой неприятности. Так мы произведем отличное впечатление на всех. И на себя в первую очередь. Да, возможно, повышение сейчас мы не получим на работе, но точно нас заметят. Прошлое может помочь в настоящем, так что копаемся в его

0: Ну что ж, напомню, что на календаре пятница, 14 августа, а за окном классический финал рабочей недели. Небо затянуто серой ватой. Ну, август решил взять паузу, мне кажется, от жары и устроил нам настоящую осеннюю репетицию. Ну что ж, знаете что, до самого летнего десерта на свете погода не имеет никакого значения, ведь сегодня планета отмечает Всемирный день мороженого, да, есть такой праздник. Именно сегодня, посреди этого прохладного дня, у нас есть официальный повод вернуть себе лето хотя бы на пару минут. Так что вы знаете, как себя побаловать, оставьте диеты и строгие планы. Прямо сейчас заверните по дороге домой в любимую кофейню, либо скажите на дом этот вкусный, шикарный десерт. То самое, например, эскимо, которое берегли для особого случая. Можно съесть здесь и прямо сейчас. Ну а если нет такой возможности, пожалуйста, с работы будете идти, обязательно запасайте мороженое. Пускай эта серая пятница станет поводом подарить им маленькую гастрономическую радость, друзья. Ну а в следующем часу я на Лемята не менее вас порадую, так как наша традиционная игра с 13 до 14 часов. И продолжаем разыгрывать билеты на второй Бобруйский мотофестиваль, который сегодня он начинается, завершается 16 числа. Ну что ж, не упускайте свой шанс, настраивайте волну на 95.4, ведь сегодня счастливчик будет не один, а целых два.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: В Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Глава государства заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома о ходе уборочных работ. Убрано 95% площадей зерновых, зернобобовых и рапса. Президент напомнил, ориентир для аграриев республики – рекордный прошлогодний урожай.
0: Детали.
1: В Беларуси намолотили 7 миллионов 659 тысяч тонн зерновых с учетом рапса. В разрезе области лидирует Минская – 2 миллиона 71 тысяча тонн, Брестская – 1 миллион 600, Гродненская – 1 миллион 496. Убрано культурное зерно 85% от плана. Вытеребленная льна на площади 42 тысячи гектар. Наличие минеральных удобрений 127%.
0: В мире.
1: Автопром Германии за полгода сократил более 42 тысяч рабочих мест. Занятость упала до минимума с 2005 года. Немецкая ассоциация автомобильной промышленности предупредила, к 2035 году этот показатель может дойти до отметки в 225 тысяч.
0: Вот это да!
1: Российские ученые обнаружили в море Лаптевых новый вид улиток. Он обитает исключительно на холодных метановых источниках. Специалисты исследовали особенности строения раковины, радулы и репродуктивной системы моллюсков. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня – плюс 20. Влажность – 56%. Атмосферное давление – 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Ну что ж, всем привет, на связи дневной эфир, и с вами Нелли Мята. Если вы сейчас прямо слушаете самую сладкую радиоволну, что ж, это пятница, 14 августа, а значит, под Бобруйском официально открылся главный байкерский уикенд лета. Да, друзья, с сегодняшнего дня и по воскресенье база отдыха «Лесная сказка» превращается в столицу мотодвижения Беларуси. Второй Бобруйский мотофестиваль уже принимает гостей. Колонны стальных коней потянулись туда с обеда, и к вечеру там будет не протолкнуться. Так что, друзья, а прямо сейчас в прямом эфире на самой сладкой радиоволне я, Нелли Мята, разыграю целых 2 билета на второй мотофестиваль. И что самое интересное, сегодня будет не один победитель, а целых 2 победителя. Ну а что ж нужно сделать? Внимательно слушать вопросы и, как всегда, ответить на него правильно, желательно быстрее всех, и на короткий номер радио 9544. А сегодня будет непростой вопрос, но будет очень интересный, необычный. А ответ я жду ваш самый, также необычный и креативный. Без чего не может обходиться байкер? Вот такой вопрос. Жду ваши креативные ответы на короткий номер радио 9544. А самые необычные, интересные, конечно же, получит заветный билет.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 8044 550

0: Друзья, с сегодняшнего дня и по воскресенье база отдыха «Лесная сказка» превращается в столицу мотодвижения в Беларуси. Второй мотофестиваль в Бобруйске, друзья. Да, вот программа обещает быть жаркой, даже несмотря на августовскую свежесть. Сегодня вечером торжественное открытие и сразу несколько крутых групп, включая «Астрал» и «Ангар». А если поедете завтра, обязательно берите с собой семьи. Например, примерно с 11 утра для детей пройдет большая развлекательная программа в рамках социального проекта «Все лучшее детям». Вход стоит символические 80 рублей, но есть лайфхак. Девушки за рулем своего мотоцикла проходят всего за 20, а дети до 12 лет и инвалиды первой-второй группы вообще бесплатно. Так что, если пятничное настроение требует свободы и рока, то маршрут построен. Главное, держите дистанцию, друзья. А чтобы прямо сейчас на самой сладкой радиоволне испытать свою удачу и выиграть заветный билетик на этот легендарный мотофестиваль, попробуйте креативно и необычно ответить на мой вопрос. Сегодня он звучит так. Без чего не может обходиться байкер? Отправляйте свой ответ на короткий номер радио 9544. И сегодня не один будет победитель, а целых два. Самые креативные, необычные, интересные ответы получат заветные билетики на второй мотофестиваль, который начинается именно сегодня, в этот день, 14 августа, и продлится по 16 августа.
1: Дневной зефир.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша. Напомню, сегодня последний день розыгрыша билетов на второй мотофестиваль, который пройдет, точнее, уже проходит в лесной сказке, друзья. А чтобы выиграть эти билеты, нужно было интересно, необычно ответить на мой также необычный вопрос. Сегодня не один победитель, а целых два, и они уже определены. Обязательно с ними свяжемся. А вопрос мой звучал так: без чего не может обходиться байкер? Ну что ж, настоящий байкер не может жить без мотоцикла. Ну, конечно же, надежной защитной экипировки, чувства свободы дороги и верного мотобратства. Это главные вещи для каждого любителя двух колес. Ведь мотоцикл – это железный друг и центр практически всей жизни. Экипировка – это шлем, куртка, перчатки для защиты. А дорога – это свобода, движение и дальние поездки. Ну и, конечно же, клуб и друзья – это общение и помощь на пути. Ну что ж, друзья, есть уже победители. Два целых победителя, и каждый из них получит по билету на это незабываемое мотофестивале, который начался уже с сегодняшнего дня и пройдет по 16 августа, друзья. Ну что ж, со следующей недели у нас начнется новая игра, новые призы, так что остаемся на волне 95.4 и ничего не упускаем и не пропускаем.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В ходе рабочей поездки в Житковичский район Александр Лукашенко ознакомился с хозяйством Михаила Шруба. В центре внимания – строительство коровников, производство молока, заготовка кормов. Глава государства поинтересовался, чего не хватает для развития Полесья и потребовал не допустить потери земель.
0: Город.
1: Прокуратура Бобруйска провела рейды по пунктам приема черного и цветного металла. Цель – пресечь хищение узлов и агрегатов с полей. Отдельное внимание – соблюдению законодательства о труде и пожарной безопасности.
0: В мире.
1: В Испании из-за энергетического кризиса продлят срок эксплуатации АЭС «Альмарас» до 2030 года. Поэтапное закрытие реакторов было запланировано в ноябре 2027 года и октябре 2028. Мера принята из-за роста цен на ископаемое топливо и кризиса на Ближнем Востоке. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сокращение доли атомной энергетики в ЕС стратегической ошибкой.
0: Вот это да!
1: У знаменитого зубра с трассы М1 появился младший брат на границе Брестской и Минской областей. Скульптура выше человеческого роста собрана из вертикальных металлических пластин и напоминает объемный 3D-конструктор. Арт-объект появился по инициативе районных властей.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.by и по телефону плюс 375-29-716-44-44. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 56%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Итак, время обеда, друзья. Если вы у себя заметили или услышали легкое урчание в животе, это бесплатный сеанс омоложения. Да, новое исследование показало. Само чувство голода способно замедлять старение. Ученые проверили и провели эксперимент. И выяснилось, что при стимуляции голодных нейронов клетки начинают активнее обновляться, а продолжительность жизни растет, даже если калорийность рациона не меняется. Так что легкий дискомфорт перед обедом сегодня днем, ну, считайте бесплатной антивозрастной процедурой.
1: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

0: 14.33, а сил нет даже на то, чтобы закрыть последнюю вкладку в браузере. Не смейте ругать себя за это. Клинические психологи официально разрешают лениться. Да, по словам специалистов, наш мозг не может работать в режиме вечного достигаторства. Ему нужна перезагрузка. И тут главное правило. Настоящая лень лечит только тогда, когда вы реально ничего не делаете. Даже скроллинг ленты новостей отдыхом не считается. Это все еще нагрузка на нервную систему. А вот если просто смотреть в потолок, глядеть в окно или слушать тишину, мозг запускает так называемую сеть пассивного режима. Именно там рождаются гениальные идеи, растворяется недельная усталость. Так что смело кладите телефон экраном вниз. Ваша пятничная продуктивность сегодня измеряется глубиной дивана, ну и, конечно же, музыкальными хитами на Zephyr FM.
1: Не ешь, а слушай. Zephyr FM.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

Ну что ж, друзья, официальный диагноз этой пятницы – острая нехватка мотивации. Главное условие правильного отдыха – абсолютное бездействие. Ну, никакого телефона и никаких «я быстренько отвечу на сообщения». Мозг должен полностью отключиться от потока информации. Позвольте себе эти 10 минут полного вакуума, ну, прямо сейчас. Ваш внутренний аккумулятор скажет спасибо. А лучшие решения придут сами собой сразу после этих треков The Colors Italia Disco. Далее потанцуем под гимн всех вечеринок от Мото Гаяна.

с вами была Нелли Мята, и уже мое эфирное время подошло к своему завершению. Желаю всем отличных выходных, друзья. Услышимся уже в этот понедельник с 11 утра.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко одобрил проект договора между Беларусью и Мьянмой о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам. Регламентируются вопросы передачи и вручения документов, исполнения судебных решений. Соглашение способствует развитию и укреплению межгосударственного сотрудничества в правовой сфере.
0: Детали.
1: Запрет на посещение лесов действует в 21 районе Беларуси. Еще в 82 введены ограничения. В Брестской области закрыт только Столинский район, в Гомельской – 14. В Минском нельзя посещать леса в Борисовском и Слуцком. В Могилевской области под строгий запрет попали Мстиславский и Чериковский.
0: В мире.
1: В Бельгии счет за электроэнергию достиг максимума с июля 2023 года. Расходы увеличились на 73 евро, на газ сразу на 290. Причина – геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Курс ЕС на отказ от российских энергоносителей. Аномальная жара и засуха создают проблемы уже для производства электроэнергии в самой Европе.
0: Вот это да!
1: Клад стоимостью около 9 миллионов евро нашли в Бельгии во время ремонтных работ. В тайнике находились пронумерованные золотые слитки и старые золотые монеты. Полиция изъяла находку и доставила ее в безопасное место. На данный момент ни происхождение золота, ни законный владелец неизвестны. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 56%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1, код 44-779-81-84.
2: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: как друг друга однажды встретили.
1: Взглядов нежных, своих свечений
0: погасили и не заметили.

0: безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться и переучиваться.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, с

за стеной. Ты зажег огонь, я за тобою, так будто мир помещу в ладонь. Рассеется туман, семь ярких звезд укажут путь в наш храм.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко ознакомился с овощехранилищем фермерского хозяйства Михаила Шруба. Главе государства представили технологию сортировки, хранения и переработки овощей. По завершении посещения президенту представили выставку-дегустацию продукции. Овощи, мясные и кулинарные изделия, сделанные по традиционным белорусским рецептам.
0: Криминал.
1: В Борисовском районе водитель сельхозпредприятия похитил 400 литров дизельного топлива. На протяжении месяца в конце рабочего дня он сливал горючее, списывая его на перерасход. Похищенное обвиняемый перепродавал знакомым за символическую сумму. Ущерб – 1000 рублей. Следователями возбуждено уголовное дело за присвоение.
0: В мире.
1: Потребление электроэнергии в Италии в июле достигло исторического максимума. Оно 8,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Сверхпотребление обусловлено массовым использованием систем кондиционирования на фоне сильной жары. Дополнительный фактор – рост потребления энергии в промышленном секторе. Индекс вырос на 2,1%.
0: Вот это да!
1: Необычную алтарную мозаику обнаружили при раскопках церкви в Крыму. Археологи открыли церковь размерами 15 на 6 метров. Внутри нее они обнаружили необычную находку. При ее создании использовали керамику, известняк и крупную речную гальку. Ученым также удалось обнаружить фрагмент византийской свинцовой печати, бронзовую иконку, золотую серьгу. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 56%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Этот воздух, как ватагу стоит, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, это

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ! С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич Полесся». Махчимость докрануться до спадщины продков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 97 копеек, евро 3,43. За 100 российских дают 3,58 белорусских. Объем сделок с отечественной продукцией на Белорусской универсальной товарной бирже вырос на 10% за январь-июль. Проведено более 2000 сессий. Общая сумма сделок достигла 9,8 миллиардов рублей. Аккредитовано более 40 тысяч компаний. Наиболее популярные товары – лесоматериалы, мясо-молочная продукция. Новую снегоплавильную станцию строят в Минске. Принцип работы объекта схож с предшественником. Для растапливания используются тепловые ресурсы сточных вод городской канализации. Строители формируют котлован для снегоплавильной камеры. Проводятся работы по водопонижению. Она сможет перерабатывать до 5000 кубических метров снежной массы в сутки. Консорциум инвесторов близок к покупке пакета акций в английском Ливерпуле. 30-процентная доля в клубе обойдется в 1,8 миллиардов долларов. Футбольный клуб принадлежит американской компании. 16 лет назад она приобрела его, когда он находился в сложном финансовом положении. Сейчас Ливерпуль – один из самых успешных финансовых проектов в европейском футболе. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 97 копеек, евро 3,43. За 100 российских дают 3,58 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 49 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 87 долларов 63 цента за баррель.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: Только по 31 августа в ювелирной сети Zika. Большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Бизнес-новости на Зефир-ФМ. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптика, завтра днем в Могилевской области будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 14. В дневные часы термометр покажет до 25 градусов тепла. Влажность 56%. Атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСАВ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.
5: Сделано в Беларуси.

0: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: продажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Реклама.
1: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
0: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: «Царское золото» объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в «Царском золоте». Подробности на сайте «Царское.бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Эти, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Житковичский район. Глава государства ознакомился с работой крестьянского хозяйства Михаила Шруба. Здесь построен высокопроизводительный молочно-товарный комплекс на 2000 коров. Новые цеха для хранения и подготовки овощной продукции. Александр Лукашенко заявил о необходимости подумать о технике для кошения пойм рек. Это позволит не допустить потери земель и получить дополнительный корм для скота. Во время рабочей поездки речь зашла о присоединении земель проблемных хозяйств к более успешным. Президент поручил проработать этот вопрос. Глава государства заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома о ходе уборочных работ в южном регионе республики. Убрано 95% площадей зерновых, зернобобовых и рапса. Президент напомнил, ориентир для аграриев республики – рекордный прошлогодний урожай. В Беларуси намолотили 7 659 тысяч тонн зерновых с учетом рапса. В разрезе области лидирует Минская – 2 071 тысяча тонн, Брестская – 1 600 000, Гродненская – 1 496 000. Беларусь вводит временное лицензирование на стекло, макулатуру и древесину сроком на 6 месяцев. Цель – поддержка отечественных производителей, создание благоприятных условий для развития новых производств. Запрет на посещение лесов действует в 21 районе Беларуси. Еще 82 введены ограничения. В Брестской области закрыт только Столинский район, в Гомельской – 14 районов. В Минской нельзя посещать леса в Борисовском и Слуцком районах. В Могилевской области под строгий запрет попали Мстиславский и Чериковский. В Бобруйском горосполкоме прошла рабочая встреча по вопросу реализации товаров отечественного производства. На встрече озвучили результаты работы торговой сферы города за полугодие. Обсудили меры для выполнения доведенного задания. Прокуратура Бобруйска провела рейды по пунктам приема черного и цветного металла. Цель – пресечь хищение узлов и агрегатов с полей. Отдельное внимание – соблюдению законодательства о труде и пожарной безопасности. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 14. В дневные часы термометр покажет до 25 градусов тепла. Влажность 56%. Атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 часов утра.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложению штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Хотите крылья за спиной?
3: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСАВ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
2: Откуда ты все это знаешь?
3: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1, код 44-779-81-84.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Всем-всем доброго, уютного августовского вечера. Пятница, 19.02 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграме, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Добрый вечер, Бобруйск, пишет Светлана Дегтярева. Привет, братулик мой родной, шмат Женька. Какое-то пасмурное настроение, очень хочу к тебе обратно. Буду ждать приветики, хорошие новости. Вас ждут я, жаркие выходные, хорошего настроения, бодрости духа и чудесных выходных. Береги себя, привет от дяди Вити и Полины, скучаю, всегда тебя жду. Обняла. Самый согревающий душу приветик из дома летит сегодня моему сыну Сереже Близко, написала Лариса. Дорогой, наша жизнь состоит из дней и моментов, поэтому есть смысл наслаждаться каждым мигом этой жизни. Жить здесь и сейчас, в теплых, уютных выходных. А у меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. Огромный привет и миллион обнимашек от всех наших. Доброго вечера, Зефир FM и всем радиослушателям. Барматову Алексею посылаем приветик из его гнездышка от Мишани и Якутяночки. Мы строим планы и ждем тебя. Передайте привет любимому сыну Дубовцу Дмитрию. Я по-прежнему в деревне. Приехали папа, Оля и Ксюша. У нас все хорошо. Привет от всех. Любим, скучаем и ждем. Твоя семья. Передаю теплый привет моему брату Роману. Очень скучаю по тебе и жду встречи. У нас все хорошо, надеюсь, у тебя здоровье становится лучше. Люблю тебя, сестра Настя. Максимус, наш семейный очаг, шлет тебе лучи тепла, пишет Виктория Барматушкина. Я добралась, как пушинка, все целы. Сегодня нас ждет встреча с Машарской и Марком. На выходные моя броня будет снята, а жду тебя с распростертыми объятиями. Целую. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя сегодня получила приветик. Знаешь, почему мои глаза так сияют? Потому что в них отражаешься ты, моя улыбка. Каждый день это твоя заслуга. А мое сердце бьется в особом ритме только рядом с тобой. Люблю безумно, береги тебя, хороших выходных. Целую, Буся моя, сладких снов, родной. Обожаю, в воскресенье жду. Теплые домашние обнимашки, целовашки летят самому любимому мужу, родному папульчике Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, все в норме, не считая того, что дети простыли. Бандаж приехал обратно, думаю, в понедельник отправим снова. Береги себя ради нас, любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Приветик летит любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко,

0: не отпускаю твою руку ни на миг. Люблю очень сильно, целую крепко, обнимаю, ждем тебя, знаю, ты у нас самый лучший. Хорошего настроения и вечерочка, доброй ночи, солнышко, твоя любимая семья. Самый теплый летний приветик передаем нашему родному человеку Людвикевичу Александру. А у нас все отлично, мы надеемся, у тебя тоже хороших выходных и суперского настроения. Мамуля все выслала, завтра будет ждать тебя в онлайне. Ждем, любим. Через сотни километров посылаем свои поцелуи, обнимашки. С любовью, твои родные. Передайте огромный приветик любимому мужу Слесарчук Димке.
1: Рапсодия любви звучит красиво так. Наши души.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире Зефир ФМ. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте огромный привет любимому мужу Слесарчук Димке от Натальи. У нас все хорошо, я уже с понедельника в отпуске. Но пока еще буду работать. Мама все передала, я очень-при-очень сильно тебя люблю. Ты мое бесконечное счастье. Хороших выходных, обнимаю сквозь километры. Теплый домашний привет пятницы летит нашему родному любимому Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Мы любим тебя, ждем, скучаем и верим в твоего ангела-хранителя. Все передают приветы. Обнимаем.

0: люблю всем сердцем. Благодарю за счастливые совместные годы, за твою заботу и любовь. Желаю крепкого здоровья и позитивного настроения. Вместе мы сможем все. Впереди у нас целая вечность, полная незабываемых и радостных моментов. Крепко-крепко обнимаю и целую. Мы все очень сильно скучаем и с нетерпением ждем тебя домой. Ты наш самый любимый и главный человек. Передаю привет самому нужному и любимому мужу, Нуфриенко Сергею, пишет Оксана. Рада была услышать твой голос, Бусенок. Желаю тебе отличных и спокойных выходных. Помни, мы есть у тебя и всегда рядом. Чаще улыбайся, любим и ждем. Твои девочки. Самолюбящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, вот сижу, пишу приветик, а Таська за обе щеки пельмени уплетает и говорит, как любит тебя. Испекли торт на дяде Ленин юбилей, завтра приедет Пашка и Леша со своими, от всех большой любящий привет. Диме, хороших выходных, береги себя, мы все тебя очень любим, скучаем и крепко-крепко обнимаем. Передаем согревающий приветик Денису Климову. Поздравляю тебя с праздником Медовых Спас. Пусть Господь и Матерь Божья хранят тебя. Ванюша сегодня в храм ходил, мед освятил. Конвертик отправили, лови. Хорошего вечера, хороших выходных. Береги себя, ты нам нужен. Крепко обнимаем, твоя семья. Передаю свой сладкий приветик самому любимому мужу Сугакову Максиму, пишет Дарья. Все у нас хорошо, завтра идем на шопинг с сыном закупаться в школе. Если будут силы, поедем в деревню. Родная разлука научила меня главному. Ты мой воздух, крепость и мой дом. Береги себя, пожалуйста, ради нас, а я буду ждать преданно и сильно, как умею только я. Потому что человек, ради которого хочется жить и дышать, это ты. Очень сильно любим, безумно скучаем. Хороших выходных. Твоя семья, жена Дарья и сынок Дамир. Передаю привет любимому королю Хайдару, родной мой. Береги себя, ты у меня очень сильный и умный, мужественный мой кучеряшка. Я люблю тебя очень сильно и каждый день скучаю. Пусть вечер пройдет легко, настроение будет прекрасным. Хорошего тебе всего, все будет хорошо. Обнимаю и целую. Алина. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком.
1: Радио Зефир.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» поздравляет всех с окончанием очередной летней рабочей недели. Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю скучающий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мать, приветик твой получила. Постараюсь сегодня тоже написать, пока выходная. Завтра с родителями поедем и поздравлять с днем рождения. Вроде бы праздник, а мне грустно, что опять без тебя. Очень люблю и безумно скучаю. Твоя Мася. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, очень рада была видеть, очень хотелось тебя обнять. Безумно сильно люблю и скучаю, пожалуйста, береги себя, ты мне очень нужен. Все временно, это сладких снов, душа моя. Гайкевичу Александру летит домашний приветик, пишет Юлия. Все в мыле, осталось совсем чуть-чуть, и я на низком старте. Хорошего вечера, до встречи. Держись, крепись, прорвемся. Передайте огромный привет 12-му участку, бригадам номер 14 и номер 23. У меня все хорошо, скоро напишу. Артем Алексеевич. Передаю самый любящий привет своему мужу Дубовцу Дмитрию. Димка, я очень тебя люблю и безумно скучаю. Твоя жена. Поздравляем семью Алешиных, Игоря и Олю, с годовщиной свадьбы. Пусть все мечты сбываются. Семья Панфиленко, Мишка, Володя, Наташа и Юля Тесля. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зиферфм 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
2: Сделано

0: Важно не найти смысл жизни, а не терять связь с ним.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного, пятничного, августовского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм пятницы, посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю привет мужу Митьку Евгению, любимый. Моя душа наполнена теплом твоих глаз, мягкостью твоих слов. Хочу утонуть в твоих руках, одурманиться запахом твоего тела. Ты человек, с которым мне легко, безопасно и комфортно. Безумно люблю. Хороших выходных. Твоя Анастасия Васильевна. Нежный любящий привет любимому мужу Лавруковичу Константину, мой самый дорогой любимый человек. Я невероятно сильно люблю тебя и ценю. Пусть наша любовь всегда будет такой вдохновляющей, яркой, страстной, одновременно нежной и сказочно красивой. Желаю, чтобы мы с тобой ценили каждое мгновение, проведенное вместе. Ведь из таких мгновений складывается наша счастливая, прекрасная, полная любви жизнь. Твой Светик. Приветик летит Карпович Сергей от Василисы. С наступающим днем рождения, наш дорогой. Никогда не сдавайся, оставайся всегда таким же веселым, любимым. Мы очень тебя ждем и безгранично любим. Самое любимое сладкое радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, привет моему сыночку Аристарху. Желаю позитивных выходных и хорошего настроения. Жду твои чудесные рисунки. Береги свой мир, мой родной. Передаю привет безумно любимому мужу Сережке. Нехватка тебя порой бывает очень острой.

0: скорых выходных, мой родной. Твое солнышко. Приветик летит самому любимому родному мужу Сергею Карповичу. Солнце, поздравляю тебя с наступающим днем рождения. Желаю никогда не сдаваться, идти вперед, несмотря на трудности, которые нам преподнесла жизнь. Знай, ты самый лучший мужчина в моей жизни. Безумно тебя люблю, ты хороший отец и муж. Мы очень тебя ценим и, конечно же, очень скучаем. Пусть этот день принесет тебе хоть капельку радости. Твоя жена... Пламенный привет передайте, пожалуйста, моему любимому, самому родному человеку Бармутову Алексею. Желаю тебе хороших выходных от Олега и от детишек. Привет, обнимаем. Твои роднули из Слонима. Огромный привет Сергею Карповичу от Ксюши и Тасюни. Поздравляем с днем рождения. Счастья, нежности и всегда замечательного настроения. Мы все тебя очень любим и скучаем. Еще один приветик летит Сергею Карповичу с днюхой. Вот и пошел четвертый десяток. Огромного тебе счастья, здоровья, силы, терпения. Ждем, скучаем. Семья Ленских. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком.
1: Всем привет, с вами Олеся Евстигнеева. Слушайте мои песни на радио Зефир FM.

0: Шалом.
1: 19:44 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте любящий привет дубовцу Дмитрию. Димка, мы сегодня ездили в Лиду, посетили все, что нам советовал. Нам понравилось, завтра поедем опять в Лиду на дрифт, шоу, тачки, пикник. Потом надо с тобой повторить. Любим и ждем, твоя семья, друзья Лена и Виталик, Инна и Вадик. Передаем теплый летний привет любимому сыну Диме Живушка. Сынок, ты мое сердце, радость, моя гордость. И я верю, каким бы ни был твой путь, ты пройдешь его достойно и смело. Люблю тебя, родной, мы собираемся в далекий путь. Надеюсь, будем на связи. Береги себя, я всегда рядом. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным пятничным летним вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением на все предстоящие выходные. Ну а пока послушаем Артема Качера с треком «Сияй». Далее Герман Титов и его трек «Капучино». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.
0: 95.4 FM.

может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет никак.

Сообщение. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера пятницы и отличных, позитивных, замечательных летних выходных. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем желаю яркого лета и только хороших новостей. Выходные пройдут быстро. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся в понедельник. Пока!

мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Я хотел, чтобы ты была рядом. Как теперь мне тебя отпустить? В твоем сердце горящие угли, в твоих крыльях горящая

0: что потеряно.
1: Ты оставь мне одно из твоих жарких перьев прекрасных, как зарево. Обещаю его сохранить, обещаю начать сказку заново.

поиске 23 часа. Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

добра душа кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после где-то прорастает.

0: не так плохо.
1: Сядь на диету. Слушай Зефир.
2: В Бобруйске 2 часа ночи.